0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Доброго дня вам жадаю, ну і так само саме раніце у нашому ефірі. Ширих питання зараз хучить. Наскільки реалістичний сценарій того, що Білорусь може вступити у війну з Україною, що може стати індикатором хитаха? Ці варта, ці гра вигадна для білоруських уладів, ди чому? Над такими, де не тільки питаннями, розважає керівник програм безпеки Центру глобалізму стратегії 21-го стагоддя, військовий марак у відставці Павел Лекійчук.
1: Ну, тут два аспекта. Первый – это привлечение армии Беларуси Путиным в войну против Украины. Судя по тому, что мобилизационная машина вот российская пробуксовывает, и даже те планы, которые некоторые эксперты или политики оглашают об российской мобилизации на 2027-2028 год, не знаю. Но эти ресурсы можно ввести в боевые действия только постепенно. Поэтому Путину нужна фора. Он может, он хочет, теоретически может забрать белорусскую армию у Лукашенко. Да? С его ведома или без его ведома загнать белорусских силовиков, белорусскую армию, стать соучастниками войны против Украины. Это первый вариант. А второй вариант – это то, о чем говорят европейцы. Это возможные провокации Путина против европейских стран с целью испытать пятую статью Североатлантического договора, в том числе через территорию Беларуси.
2: А насколько высокая вероятность выхода конфликта как раз за бегучие географичные межи и утягивания еще инших держав?
1: Ну, здесь наиболее вероятным, если Россия захочет расширение географии конфликта, ну, то первое само просится, это страны Балтии. Потому что они самые маленькие. Ну, как я говорил с нашими балтийскими друзьями, они говорят, ну понятно, если на Польшу нападут или на Румынию, до Варшавы пока селяне дойдут, НАТО объединится и их погонит. А если они нападут на нас, то пока НАТО будет думать, нас уже успеют оккупировать, и будет одна большая буча. И это логично. Ну, а второй вариант, это через территорию Беларуси, опять же, ну, на Польшу, и опять на Балтию все выходит. Если с Калининграда и с Беларуси отрезать Сувалский коридор, тоже театр узкий, на это у россиян сил хватит. Здесь уже непосредственно Беларусь становится, если не как в 22-м году соучастником путинских преступлений, то, возможно, и более в широком контексте.
2: Какие военные маркеры або маневры на территории Беларуси будут свечить о подрыхтовце до реального открытия нового фронта? Власно для вас.
1: Ну, первое, если Путин захочет провести там государственный переворот в Беларуси с целью захватить его силовиков, внешних признаков таких четких, это определить будет, будет очень сложно. Это все-таки спецоперация по перехвату управления над силовой машиной. Как правило, они проводятся, готовятся скрытно и внезапно. Здесь я ничем помочь не могу. Если это будет войсковая операция с территории Беларуси, то, очевидно, ну, по классике, по российской классике, любая операция, наступательная операция, начинается с развертывания сил под видом широкомасштабных учений. То есть почти каждая, ну, а в российском случае каждая наступательная операция начинается с того, что проводятся маневры масштабные, на которых отрабатывается определенный ход действий. И после боевого слаживания следующий этап – это уже реальная война. Но тут тоже надо понимать, что война, каждая война России начинается с таких маневров, но не каждые маневры заканчиваются войной. Маневры могут быть признаком подготовки, но не признаком того, что это произойдет обязательно.
2: Как думаете, а что вы на данном этапе больше за все стремливая официально Минска того, как полновартостно уступить в войну?
1: Ну, это очевидно. Лукашенко, его власть держится на силовиках. Опора, силовики, армия и силовики — это его единственная опора. И его стул, его трон в Беларуси. И если Путин у него хочет отнять этот трон, использовать его для каких-то других целей, батьке, наверное, совсем не нравится.
0: Еще один акцент. Военные действия в Украине после российского ворвания протягиваются больше за 1600 дней, когда война стала самой масштабной в Европе с часу Другой Всесвятной.

0: Я жадаю вам доброго дня. Зараз докладно 20 хвилин остается до 8 Беларуси, до 7 Польши. Это 12 день кастрычника. Понеделок сегодня. У нашем эфире черговая информация. Основная хваля сучасной миграции немецчину с боку Беларуси уже минула. Все, кто хотели выехать с Беларуси, это уже давно зарабили. Так же наш наступный суразмовца. Самыми активными были 20-21 годы. Далее это одинковая история. Так расповедает белорусский хромадский деяч Миколай Бондаренко.
1: Первая волна прошла, и вот те люди, которые эмоционально, которые вот на волне, на свежих событиях приехали, ну, сейчас просто, чтобы понятно было, вот с 20, наверное, 4-го года, с 25-го начала, в принципе, по-простому говоря, кто хотел приехать, тот приехал. У кого было желание, возможность изменить и условия для этого, чтобы приехать. Поэтому последнее время там, ну, за редким исключением, не знаю, уместно ли сказать, это из тех, которых выпустили, там, допустим, в Германию приехала Колесникова, и в Германию приехал Бабарыка, да, условно говоря. А из политзаключенных или преследуемых такого нет. Все-таки уже прошло 6 лет, и поэтому, конечно, люди уже уехали, которым реально чувствовали угрозу, которые хотели что-то изменить, обезопасить себя.
2: Вулічныя акции, институционная праца або прямая допомога политвязням, которые на кірунку деятельности за гэтыя годы доказали свою эффективность, которые все ж таки отошли на другой план.
1: Понимаете, есть люди лидеры, есть люди реактивные, которые занимаются этим при любых обстоятельствах, и даже тут не ограничивается Германии, а мы сопровождаем какие-то кейсы или помогаем людям, решаем вопросы, которые даже, допустим, к примеру, там находятся сейчас в Армении, в Грузии, в Украине или в Сербии. Понимаете, разницы, в принципе, географически нет. Если мы можем на что-то влиять, если мы можем этому человеку помочь, то, соответственно, мы это все это делаем, помогаем, организовываем какие-то группы помощи, организуем какие-то микрогруппы, которые ведут, среди которых есть люди, которые юридически что-то знают, иммиграционное право и все остальное, которые люди имеют какие-то коммуникационные связи, могут выйти, поговорить с людьми, там, пускай это будет или правозащитник, либо весна, либо это будет офис. И для меня, допустим, к примеру, без разницы, если касается конкретного человека, то какие-то свои амбиции, свои какие-то отношения там хороших, я не в хороших, я отодвигаю это все на третий план, и мне без разницы, я могу обращаться там или обратиться, что Клатушка, что к Вечерка, что, не знаю, что к Светлане Тихановской, если это поможет общему делу. Или, потому что у людей очень серьезные проблемы, и у людей вопросы такие, мы пытаемся сейчас вывести, которые там у людей реальная угроза вплоть до депортации в Беларусь. Сейчас в последнее время ситуация в Польше, в Литве, вы знаете, наверное, это не хуже меня, в других каких-то странах очень сильно изменилась. По отношению к белорусам, к документам, к продлению и ко всему остальному. Поэтому вот стараемся быть в курсе, стараемся помогать и организовываться.
2: Стомленность эмоциональная, внутренняя выгорание, и наоборот, прагматичная адаптация до немецкого жизни. Что зараз вось наибольш характеризует диаспору?
1: Люди в ситуации, в условиях, когда у них, скажем так, выбор один, двигаться вперед, они понимают реальную картинку, они понимают, что надо все-таки решать вопросы, обустраиваться, двигаться вперед, получать там какое-то образование, рабочую специальность, специальности, все-таки решать это здесь. Потому что эйфория, что мы здесь ненадолго, там на полгода, на год, у всех уже прошла. Все прекрасно отдают отчет, что в основном те, которые уехали в Беларуси, их ждут либо реальные срока, реальные посадки, судимости. Поэтому они прекрасно отдают, что надо здесь. Дети учатся у многих. Многие семейные приехали, политзаключенные с семьями, по двое, по трое детей, которые сейчас пошли и в школы, и в гимназии, и еще куда-то тоже учатся, интегрируется с перспективой получения профессии, работы и быть полноценным членом, скажем так, общества тут в Германии, понимаете? Поэтому, да, это накладывается отпечаток, и, конечно, и стресс, и ну, мы стараемся помогать друг другу, те, которые давно здесь, или которые уже давно интегрированы и имеют реальные документы по жительству и по пребыванию, они, конечно, помогают и подсказывают белорусы друг другу. Никто друг друга не бросает в беде. Это тут на местах, скажем так, условно.
2: За 6 годов, когда начинаешь с 20-го, ты отрымалася у Німеччині створились такі тривалі політичні або культурніські ресурси, з якими лічаться місцеві влади і розмовляють відповідно.
1: Ну да, конечно, в Германии белорусские организации, объединения, ЮФАУ, которые контактируют с местными местными властями, и которым помогают, поддержку дают местные, и также как и на уровне, там, допустим, федеральном, там даже как наше объединение «Разум» белорусов в Германии, прекрасно знают их и в Бундестаге, и в Берлине, и представительства, и офисы фактически во всех землях есть, более-менее крупных, где диаспора большая. То есть «Разум» работает, в принципе, их знают, прислушиваются к их мнению, и заслуженно, там, допустим, например, там, я знаю наших правозащитников с «Разум», даже там награждали премиями международными за активное продвижение, скажем так, защиты прав человека, демократии, с остальное. То есть вот есть и культурнические организации, которые, допустим, к примеру, в нашей земле это «Поветра», это объединение группы белорусских деятелей культуры, искусства, музыкантов, композиторов. Постоянно какие-то репрезы, какие-то представления музыкальные стараются популяризировать белорусскую культуру, белорусский язык, белорусскую музыку. Так же, как и в других землях, вот я знаю, Минск Минга — это Мюнхенский фестиваль, который уже проводится, по-моему, 5 раз или 6 каждый год. И там приезжают, и гости приезжают, белорусы, и артисты, музыканты, поэты, композиторы, и народное творчество, и музыка, и песни, и фильмы, и концертных каких-то музыкантов. Много кто приезжал уже.
0: І такі ось інформації з Німеччини. Миколай Бондаренко додає, що тепер білоруси у Німеччину вже виглядають як стала супольність. Більшість тих, хто доїжджає, залишається переважно з причини навчання, по сімейних обставинах, часами по поводлі праці.
3: Раніця з рацією.
0: Працюється далі наш ранішній ефір на хвилі Білоруська радіо «Рація». Коли вас наперед коментарі поміж Києвом і Вашингтоном. Чергове напруження. Яким разом Трамп заявив, що Україні треба змінити президента і прогадом пішов на економічні заступки Кремлю. Про реакцію Києва, де мірковані наміри Трампа почуємо далі у коментарі. Яни Запольський.
3: Коментар «Рації».
4: Апошнія заяви Дональда Трампа свідчать про те, що у відносинах поміж Вашингтоном і Києвом наспів серйозний кризис. Американський лідер заявив, що Україні потрібний новий президент, такий, який зможе домовитися з Москвою. А заодно Трамп обвинуватив Володимира Зеленського у тим, що той нібито перешкоджає заключенню мирної домови. Але що стоїть за цією риторикою? Одна з головних причин – гроші і паліва. 9 Стрішника Дональд Трамп обвестив про домовленість з Владимиром Путіним на конт поставок російського дизелю на сусветний ринок. Вашингтон часово дозволив імпорт гэтага паліва з Росії, розлічуючи збіть високі ціни. Для Трампа гэта ще й унутры політичне питання. Дорогое паліва роздражняє виборщиков і створює проблеми для ягоної партії напередодні виборів у Конгрес. Однак для України така зділка виглядає зусім іначе. Росія отримлює можливість заробити на продажі нафтопродуктів, а гэтыя гроші можуть підтримувати її воєнну машину. Тому Київ розглядає змягчення санкцій з боку США не як крок до миру, а як уступку Кремлю. Є і інший бок – українські удари по російських нафтоперепрацьовчих заводах. Для України гэта спосіб ослабити економіку противника і скоротити його можливості фінансування войну. Для Трампа гэтыя атакі сталі адным з тлумачэнняў высокіх цэн на дызель. Ён патрабуе, каб Кіеў спыніў удары. Але чаму Украіна павінна адмовіцца ад гэтага інструмента, калі расійскія войскі працягваюць атакаваць украінскія гарады і энергетычную інфраструктуру? Зеленскі прапанаваў іншы падыход. Украіна гатовая спыніць удары па расійскіх энергетычных аб'ектах, калі Расія таксама спыніць атакі на украінскую энергетыку. І гэта прынцыповая розніца. Кіеў не адмаўляецца ад перамоў, але не хоча прымаць аднабаковыя абмежаванні без рэальных гарантый бяспекі. Паводле інфармацыі газеты Financial Times, падчас перамоў у Майамі прадстаўнікі антыамерыканскай адміністрацыі нават дапускалі магчымае спыненне абмену разведвальнай інфармацыі з Украінай, калі яна не выканае патрабаванні Вашынгтона. Калі гэта інфармацыя дакладная, то гаворка ідзе ўжо не проста пра рознагалоссе, а пра сур'ёзны інструмент ціску на саюзніка. У Кіеве адказалі жорстка. Міністр замежных справ Андрэй Сібіга нагадаў, што толькі ўкраінскі народ мае права вырашаць, хто будзе кіраваць краінай. Гэта не дробязь і не пытанне асабістых адносін паміж прэзідэнтамі. Гэта пытанне дзяржаўнага суверэнітэту. Зрэшты, у гэтай гісторыі ёсць яшчэ адзін важны момант. ЗША сапраўды могуць уплываць на Украіну праз зброю, разведвальную інфармацыю ды эканамічную падтрымку. Таму Кіеву даводзіцца шукаць падтрымку ў Еўропе і ўмацоўваць сувязі з еўрапейскімі саюзнікамі. А Еўропа заявіла, што акурат узмацняе санкцыі супраць Крамля. Дык чаго насамрэч хоча Трамп? Магчыма, хуткага пагаднення, якое дазволіць яму прадэманстраваць выбаршчыкам дыпламатычны поспех і стабілізаваць цэны на паліва. Але хуткая дамова не азначае справядлівага і трывалага міру. Калі ад Украіны патрабуюць спыніць супраціў, а Расія адначасова прапануюць эканамічныя уступкі, узнікае небяспечнае пытанне, ці не стане такі мір проста перапынкам перад новай вялікай вайной. Бо сапраўдныя мірныя перамовы павінны ўлічваць не толькі інтарэсы вялікіх дзяржаў, але найперш бяспеку краіны, на тэрыторыі якой ідзе вайна. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
3: Каментар Рацыі.

0: нормально все. Новый кредит оформили.
1: Новины кричат, что у вас там все экстремально.
0: Что-что? Не, все в порядке.

0: военной небезпеки. Он обвиняет Западные Украины в нарушении военного потенциала и подготовке до новой войны. У Беларуси из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали гражданина Мадагаскара. Его шукали през Интерпол как организатора нелегальной миграции. У червени 2024 года мужчина привез в Беларусь 13 замежников, граждан Бурунди, Камеруна, Коморских островов и Нигерии. Некоторый час они провели на белорусской территории, после попробовали незаконно пересечь межу с одной из краин Евразвязу. Процедура передачи гражданина Мадагаскара белорусской милиции отбылась в аэропорте Дубая. Его доставили в Минск рейсом Белавия. Варто нагадать, что 5-6 кастрычника войсковцы национальных узброенных сил Латвии выявили группу с 20 нелегальных мигрантов, которые спробовали пересекчи межу с боку Беларуси. Их сопровождали несколько узброенных мужчин в масках, которые погрожали латвийским войсковцам. А през несколько годин после этого люди в масках уворвались на территорию Латвии, пошкодили электрощит и выкрали видеокамеры. Подляша. Завершился кермаш и мастерский форум «Арт Белосток», в котором удельничали больше за 60 мастаков как с Подляша, так и с усея Польши, а так само с Литвы и Беларуси. Подея отбылась сёлета в другий раз, тому организовать ее было значно простей, каже главный инициатор и створальник форума Януш Жабюк.
1: Другий раз есть дуже латвей, бо за первым разом жешь мы отверали вело джви, которые были замкнены, а тераз был уж отварт. Dlatego najgorsze było jakby za nami, ale zrobiliśmy kilka takich kroków znowu do przodu, żeby rozwinąć tą inicjatywę, rozwinąć to wydarzenie i po efektach, które widzimy od pierwszego dnia, czyli od wernisażu, no mamy jeden wniosek, że Białystok potrzebuje takich wydarzeń, że są one niezbędne ze względu na piękno, które po naszym mieście rozsiewają.
0: Organizatory kiermaszu i mastackiego forumu Arty Białostoku już zajawili, że będą pracować w tej nieprawie. Справу. І в наступному році третій раз організують форум, створюючи уже тривалу традицію. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруська Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Так само зараз от самой ранницы у нашем помежном регионе на небе троху больше хмару, особливо в полночных частках, родинщины ды так само белосточены. Местами яны разойдутся у день, прикладно под вечер, ну и так само не выгружают синоптики сегодня местами и дожди. Вероятность опадку 20-25%. У день сегодня температура по ветра чакается, плюс 11-13, сдается небогато, а лишь что ж, осень такая у нас. Зараз от самой ранницы термометр показывает плюс 5 у Лиди, Белостоку, Волковыску, у Хайновцы, плюс 5 у Пинску, плюс 6 у Гародня, плюс 4 зараз у Берести, ды так само у Кубрине. Ветер паўднёва-заходні, ды умерены тягом усяго дня, атмосферный тиск застается стабильным каля нормы. Каля 760 мм трутного столбка у Белостоку, ды 749 у Гародня, 756 у Берасці. Цягам усяго дня трошечки, толькі незначна, атмасферный ціск у нас сёння знізіцца.
2: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM. Раніца з Рацією.
3: И так само нагадываю наши координаты на Хвалебёрсках. Радио Рация 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудня 99.2 FM у Берасе, да Белая Подляска, и так само интернете rs.com. Напереди, ну и так само арт-новины обовязково у нашем эфире, так само трошки про культуру. Щиро вас запрошаю. И будем далей с вами разом.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин у Беларуси, 8 у Польши.
3: Зеленский назвал умову для проведения выборов в Украине. Рыжанков сподеется на полепшение отношений с Польшей. Больше за 60 человек затриманные после концерта Макса Коржа у Франкфурте на Майне.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Владимир Зеленский резко отказал Трампу и Маску относно проведения выбора, уведомляя ABC News. Цитата. «Когда президент Трамп саправды хоча проведения выборов, передайте Путину, дайте нам 2 месяца полного спынения огню, и мы проведем выборы. И мы, ведомо, будем готовы принять любой выбор нашего народа, менавито украинского народа», сказал Зеленский. Заява керовника державы с этой нагоды рушила в свет после того, как президент США Дональд Трамп публично закликал украинский народ брать нового лидера. На фоне опошних подей Зеленский нагадал Трампу, что проводить выборы подчас войны вельми складано, однако это будет махчима, коли Путин выканае ягоное потребование. Так само президент Украины отреагировал на слова американского миллиардера Илона Маска об тем, что он, мовляв, зашел занадто далеко и повинен сысти с посады. Цитата. «Гэтыя людзі, Трамп і Маск, не могуць знайсці ключы да таго, каб спыніць Путіна, бо спыніць Путіна складаней, чым аказваць ціск на іншых, бо прасцей казаць пра кошты і звязваць гэта з Украінай. Калі ўсі ў свеце разумеюць, што з-за вайны на Блізкім Усходзе кошты растуць. Яны растуць з-за вайны на Блізкім Усходзе, з-за блакіроўкі Армузскага праліву, з гэтых прычын. Усе гэта разумеюць», адзначыў Зеленскі. Варшава, Мінск. Міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў спадзяецца на пацяпленне адносінаў з Польшчай. Ён кажа, што падчас сустрэчы з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім, якая адбылася 22 верасня на палях Генеральнай асамблеі ООН у Нью-Йорку, не гучала ўзаемных прэтэнзій. Цытата. Узаемных претензий не было на огул, потому что и мы, и поляки разумеем, что рухаться на пираты треба. Вельми добра, что такая сустреча отбылася, и она была своечасовой. Пытание, яке мы обмерковали, у принципе, вельми актуальные для наших краин, сказал керовник МЗС в эфире «Беларусь-1». Разом с тем, он нагадал, что не Беларусь вводила первые санкции, и закрывала помежные переходы. Цитата. «Я сказал, мы готовы до обновления статуса.

0: Фельетон рации.
1: Знов Пушкин, знов российская мова. Такое отчувание, что без российского поэта и российской мовы помремусе. Нібито белорусская культура не может обойтись без чергового звороту до великой российской литературы. У вынику белорусской мовы становится все менее и менее. На гэты раз до твора у Пушкина звернулся республиканский театр белорусской драматургии, який поставил спектакль «Маленькие трагедии», яким можно было чекать по-российску. Чомусь-то никто не догадался, что его можно перекласти на белорусскую. Ну, коли уже так хотелось гэтага поэта, то хотя бы зробили гэта народной мове. Але кіраўніца театра Светлана Наумінка у программе министра культуры Марата Маркова рашуча обороняя постановку на российской мове. Мауляў, раней у репертуары уже было як минимум 5 рускамоўных спектаклей, и глядачы на их ходили. Сапраўды, коли было 5, то трэба ж и шосты, а там, глядишь, и весь репертуар можно будет перевести на российскую. Разом с тем, Республиканский театр белорусской драматургии, створенный в 1990 году, до недавнего был одной из нешматликих державных театральных пляцовок Беларуси, где спектакли и шли по-белоруску. Не глядячи на это, директорка Светлана Наумінка на конт российскомовной постановки у театра заявила, чому мы повинны неяк ушчемлівать сябе. Цікава, калі гэта наяўнасць беларускамоўных спектакляў у Беларусі стала ушчамленнем? Чаму расейская мова на сцэне ўспрымаецца як нешта натуральнае, а прысутнасць беларускай нібыта патрабуе дадатковых высілкаў? Часам здаецца, што некаторыя беларусы больш старанна абараняюць расейскую культуру, чым самі расейцы.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бочебе, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто не дает по 500.

Юра Нестеренко на хвалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Приветствую всем, ну и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность, ну, спадзяюся, сонейка побачим еще. Местами магчимы невеликие короткочасовые дожди, температура поветра от 11 до 13 тепла, ветер заходний и паўднёва-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. А про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не в забаве. Дочекайтесь.

Кася Кавальская на хвалик белорусских радио РЭЦ обещал рассказать вам про то, что напрогнозовали синоптики белорусские у Беларуси на ближайшие дни. Дык вось, поводле так самых синоптиков, завтра, у авторок 13-го кастрычника, на дворе у Беларуси у основным будет формировать в область повышенного атмосферного тиску. Только днем по полночи республики неустойливые поветренные массы. Похмурно с прояснениями, переважно без опадков, только днем местами по полночи краины махчимы невеликие короткочасовые дожди. У ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер полночно-заходний, полночный от слабого до умеренного. Температура поветра минимальная ночью от 1 до 7 тепла, але при прояснениях заморозки 0-2. Температура поветра максимальная днем от 9 до 15 тепла. У середу 14-го кастрычника ночью на дворе у Беларуси протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Днем отобьется уплыв малоактивного атмосферного фронту с Балтийского моря. Захаваецца пахмурнае з праясненнямі надвор'е. Уначы пераважна без ападкаў, днём месцамі па рэспубліцы пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер зменлівы ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 7 цяпла, пры праясненнях замаразкі 0-3, ну а тэмпература паветра максімальная днём ад 9 да 15 са знакам плюс.

Зеленский назвал умову для проведения выборов в Украине. Рыжанков сподеется на потепление отношений с Польшей. Больше за 60 человек затриманы после концерта Макса Коржа у Франкфурте на Майне. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио Рация расскажем. Анна Шайковская. Варто дочакаться, напевно.

0: 98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 12 кастрычника 1966-го народился Алексей Кортнев, российский музыка, актер, автор выканаўца, солист и лидер гурта «Несчастный случай». До того ж Кортнев – перекладчик текстов популярных замежных мюзиклов, поставленных у России, а так само автор текстов, соавтор музыки и выканаўца большести песен, якія гучаць у довольно вядомых спектаклях и фильмах «День радио» и «День выборов».
1: Один математик был на конференции, то ли в Венеции, то ли в Флоренции. Сделал доклад, все чин по чину, сидит в кабаке, дегустирует вина. Тут к нему подбегает вот такая блондинка, кричит: «Мама мия, да это же Димка!»

Вызов где-то к обеду, то есть нетрезвый. Звонит в звонок, поправляет кепку, ему открывает вот такая брюнетка. Ой, я не одет, ой, вы извините, да вы не стесняйтесь, вы проходите. Муж на работе, на даче, детки, а у меня ужасный скрит в розетке. А где розетка? Розетка в спальне. А вы почему такой сексуальный? Вы, наверное...

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 12 кастрычника 1969-го народилася Марта Эленор Макгуайр, ти Марти Макгуайр, американская музыка, аутор песен, гитаристка и виолончелистка, наибольш вядомая дякуючи удзелу у гурте Dixie Chicks. До того ж, одна з заснавальниц гэтага коллективу. Гэта жаночая кантры-трио, якое было створено у 89-м годе. Dixie Chicks – один з самых продаваных жаночых музычных коллективов у США с агульным показчиком каля 40 миллионов копий альбомов. До того ж, 13-разовые лауреаты Грэмми. Пик их популярности пришелся на 2002 год, когда альбом «Home» стал 6 разов платиновым и разошелся фантастичным для музыки кантри накладом.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. Российские дроны знову летели уздовуши белорусской межи во Украину. Зеленский ввел санкции супрать белорусской платформы криптовалют. У вучениях АДКБ у Беларуси берут удел больше за 1500 войсковцев с 5 краин. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Российские дроны знову летели уздовуш белорусской межи в Украину. Сама менее два из них залетели на Гомельщину. Дроны российские войски запускали из Брянской области. Раницей 12 кастрычника беспилотники рухались уздовуш межи Беларуси в керунку Чернобыльской зоны.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
3: Три человека загинули у вынику обстрела России поселка в Донецкой области Украины. Во Украине обвестили у вышук двух украинских громадян, яких у Беларуси обвинователи у терроризме. За минулый тыдень на потребование улад Польши яе покинули 33 громадянины Беларуси.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с подей российско-украинской войны. Российские войсковцы у понеделок раницы обстреляли поселок Черкасское у Краматорском районе, поведомляя Донецкая областная прокуратура. У вынику загинули три человеки, у тем лику дитя. Усе яны члены одной семьи. 36-годовая женщина, 62-годовая бабуля и яе 13-годовая унучка. Еще 4 человеки, у тем лику 18-годовый сын загинулой, отримали ранение. Приватное домовладание у вынику обстрелу цалком разбуранное, расповели у прокуратуры. Акрамя того, до 4 человек узросла колькость потерпелых у вынику сегодняшних российских нападов на Киев. Про это поведомляя Киевская городская военная администрация. У Европе обмерковывают сенсационный сценар, ти може Вашингтон поспробовать изменить украинского лидера. Откуль это чутки и что за им стоит, комментуя американист Антон Пеньковский.
4: Как буду клонить, он все-таки сказал, что народу Украины и Украине, по его меркованию, треба и уже час изменить президента. Это не в том смысле, что сам Дональд Трамп хочет там обрать некого нового президента для Украины, но он лечит, что на его погляд это было для Украины лето. Мы мусим за все это драмать в голове, что у Дональда Трампа с особисто Владимиром Зеленским вельми складанные стосунки.
3: На думку Антона Пяньковского, для Трампа относины с Россией – это передусім бизнес, тому после припынения боевых действий або закончения войны супрацовництво может обновиться у любой момент.

0: температура напаткала не только калекинуся ураку и не только тому, что болото засмокча, або мороз, а еще и тому, что сорвался с горы. Насыпать горы, насыпать,
1: насыпать горы, насыпать.
0: Одну за одной,
1: одну за одной.
0: Нехай это будет народный рух, и никто не керует им, и не зверая с планом, как сыпали не ровно.

0: Сьогодні 1692 день повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наскільки реалістичний сценар того, що Республіка Білорусь може уступити війну? Що може стати індикатором цього? І чи це вигідно для режиму Лукашенка? Чому? Під такими, да не тільки, над такими, да не тільки питаннями порозважав керівник програми безпеки Центру глобалізму «Стратегія-21» військовий морак в відставці Павел Лакійчук.
1: Тут два варианта, два аспекта. Первый – это привлечение армии Беларуси Путиным в войну против Украины. Судя по тому, что мобилизационная машина вот российская пробуксовывает, и даже те планы, которые некоторые эксперты или политики оглашают об российской мобилизации на 2027-2028 год, не знаю. Но эти ресурсы можно ввести в боевые действия только постепенно. Поэтому Путину нужна фора. Он может, он хочет, теоретически может забрать белорусскую армию у Лукашенко, да? С его ведома или без его ведома загнать белорусских силовиков, белорусскую армию, стать соучастниками войны против Украины. Это первый вариант. А второй вариант – это то, о чем говорят европейцы. Это возможные провокации Путина против европейских стран с целью испытать пятую статью Североатлантического договора, в том числе через территорию Беларуси.
2: А насколько высока вероятность выхода конфликта как раз за бегучие географичные межи и утягивания еще инших держав?
1: Ну, здесь наиболее вероятным, если Россия захочет расширение географии конфликта, ну, то первое само просится, это страны Балтии. Потому что они самые маленькие. Ну, как я говорил с нашими балтийскими друзьями, они говорят, ну понятно, если на Польшу нападут или на Румынию, до Варшавы пока селяне дойдут, НАТО объединится и их погонит. А если они нападут на нас, то пока НАТО будет думать, нас уже успеют оккупировать, и будет одна большая буча. И это логично. Ну, а второй вариант, это через территорию Беларуси, опять же, на Польшу, и опять на Балтию все выходит. Если с Калининграда и с Беларуси отрезать Сувалский коридор, тоже театр узкий, на это у россиян сил хватит. Здесь уже непосредственно Беларусь становится, если не как в 22-м году соучастником путинских преступлений, то, возможно, и более в широком контексте.
2: Какие военные маркеры або маневры на территории Беларуси будут свечить о подрыхтовце до реального открытия нового фронта? Власно для вас.
1: Первое. Если Путин захочет провести там государственный переворот в Беларуси с целью захватить его силовиков, внешних признаков таких четких, это определить будет очень сложно. Это все-таки спецоперация по перехвату управления над силовой машиной. Как правило, они проводятся, готовятся скрытно и внезапно. Здесь я ничем помочь не могу. Если это будет войсковая операция с территории Беларуси, то, очевидно, по классике, по российской классике, любая операция, наступательная операция, начинается с развертывания сил под видом широкомасштабных учений. То есть почти каждая, а в российском случае каждая наступательная операция начинается с того, что проводятся маневры масштабные, на которых отрабатывается определенный ход действий. И после боевого слаживания следующий этап – это уже реальная война. Но тут тоже надо понимать, что война, каждая война России начинается с таких маневров, но не каждые маневры заканчиваются войной. Маневры могут быть признаком подготовки, но не признаком того, что это произойдет обязательно.
2: Как думаете, а что вось на данном этапе больше за все стремливая официально Минска того, как полновартостно уступить в войну?
1: Ну, это очевидно. Лукашенко, его власть держится на силовиках. Опора, силовики, армия и силовики – это его единственная опора. И его стул, его трон в Беларуси. И если Путин у него хочет отнять этот трон, использовать его для каких-то других целей, батьке, наверное, совсем не нравится.
0: Так говорить эксперт Павел Кийчук. З апошніх навіна у Києві цілком знищена генерація електроенергії у виніку удару балістичними ракетами. Удар гэта, зрозуміло, зробила Росія. Про гэта повідомляє директор ЦЕЦ Харченко. Ён каже, що Київ уже цілком згубив генерацію світла, а ремонтувати об'єкти енергетики у цілому Україні нема чим. Бо «Укренерго» дагэтуль не атрымаў абсталявання для рамонту энергаб'ектаў, якое было замоўлена яшчэ ў сакавіку. Вядома, што у Вінніцы адбыўся удар шахеда па заводзе «Рашэн» і на месцы ўзнік моцны пажар. Пры гэтым, ну, больш-менш добрая навіна, што пастаўкі зброі ў краіне па праграме «Пурл» працягваюцца, нягледзячы на пагрозу США спыніць іх. Пра гэта паведаміў прадстаўнік НАТО. Як вядома, гэтую амерыканскую зброю купляюць еўрапейскія саюзнікі Украіны і перадаюць непасрэдна ёй. Так што надзвычай складаная сітуацыя. Будзем спадзявацца на лепшае. Вось літаральна некалькі хвілінаў таму чарговы пост прэзідэнта США Дональда Трампа ў ягонай соцсетцы Truth Social. Ён кажа, што Еўрасаюз заплаціў Расіі 250 мільярдаў даляраў за энерганосьбіты, а фэйкавыя СМІ не хочуць нават набліжацца да гэтай тэмы. «Я зрабіў правільны выбар у інтарэсах амерыканскага народу», напісаў Трамп. Ну, відаць, што ён такім чынам аргументуе дамоўленасць з Крамлём зняць санкцыі з Расіі і закупіць дыспаліва.
3: Радио Рация.

0: У Ковені пройшов міжнародний семінар, присвячений інтеграції білоруського приватного бізнесу, його виходу на міжнародні ринки. Удільник, дарадця Світлани Тихановської по екології Змітір Кучук, відзначив поспіховий досвід літовського бізнесу. Його літерально вразив фермерський кооператив у Литві, який заробляє мільярди на звичайним сухим молоце, поки у Білорусі колгаси і державні заводи роблять той ж сухое молоко і потонають у стратах, каже Змітір Кучук.
1: Да, меня поразил этот пример. Кооператив был создан, 280 фермеров вошли в этот кооператив, решили создать предприятие, которое занимается производством сухого молока, с того молока, которое, ну, получают как бы фермеры как бы от коров. То есть у каждого из этих фермеров в этом предприятии есть своя доля. Как бы они являются собственниками вот этого предприятия, которое делает как бы сухое молоко и получают как раз-таки вот добавленную стоимость от своей как бы продукции, да, то есть они обязаны у них покупать по рыночной цене как бы за молоко. Но и с учетом того, что они работают там на европейском рынке, на международных рынках, они говорили, что работали и на российском рынке, но после событий в Украине, то есть из-за войны, не перестали поставлять на российский рынок свое как бы молоко. Предприятие там, по-моему, 280 человек как бы работает, у них выручка, по-моему, они называли где-то 1 200 000 300 000 евро в год, то есть достаточно серьезная такая как бы прибыль, конечно, впечатляет, в отличие там от белорусских там молочных комбинатов, которые не могут никак, ну, заработать денег и быть как бы прибыльными предприятиями.
2: При этом мы можем крыху сказать про державный контроль, то есть хоть некая доля его уплыву на их, и те выходит держава некой долей в этой кооператив, те только приватные?
1: Нет, как бы нет, это просто сами фермеры, именно, ну, как есть там молочные как бы фермы небольшие, объединились, создали кооператив. Это технология, которая там используется, оборудование, оно достаточно несложное. То есть, я думаю, в Беларуси конкретно на этих, мягко говоря, молочных комбинатах точно такие же как бы технологии. Я спрашивал, ну, встречались ли они там с белорусами на международных рынках, в частности, на российских. Они говорили, что да, у них где-то как бы пересекались, где-то они конкурировали. Но, говорит, у нас чуть-чуть лучше качество по продукции за счет того, что мы получаем, ну, хорошее как бы молоко, фермеры заинтересованы там не разбавлять его, а жирности у них надои у этих фермеров даже выше, чем среднее по Литве, за счет того, что, ну, как бы фермеры заинтересованы в качестве молока и в качестве конечной как бы продукции. То есть.
2: Может быть, вам задавали такое питание, если вы сами, может быть, выказывались, и я спитаю зараз. Зараз у Беларуси можливо створение вот такого фермерского кооператива молочного, подобное, как в Литве?
1: Даже затрудняюсь сказать, потому что, ну, законодательство создания кооператива, конечно, существует, как бы, да, то есть, может быть, даже в какой-то степени оно, ну, может быть, ну, где-то сопоставимо, либо никаких трудностей, как бы, объединиться фермером, создать кооператив, как бы, нету, да, то есть, как бы, вложиться в этот завод, да, то есть, в эту, как бы, технологию, ну, и поставлять это все, как бы, на завод и получать сухое молоко. Продавать его на рынках международных в том числе, но я понимаю, так спрос на это мог. То есть теоретически все реально. Там всегда в Беларуси серьезное давление на фермеров, да, кому чего поставлять, какой регион, как фермеры сами выдержат, скажем, это давление, насколько они будут более независимые, но они точно получат больше прибыли, и при такой как бы схеме кооператив, он работает, не молоко собирают по всей Литве, а привязки к какому-то региону и как раз-таки привязки там, может быть, какой-то местности, вот, на них все это тоже довольно свободно. В Беларуси, насколько я знаю, там фермеров обязуют как бы, ну, поставлять именно тот молочный комбинат, который находится в их регионе.
2: То бок, можем сказать, что Беларусь есть такая крыхудержавная монополия на вот, ну, это питание.
1: Да, да, как бы, ну, просто проблема в том, что в Беларуси всегда есть давление со стороны государства на бизнес, на фермеров. А здесь, ну, как бы, здесь государство только важно там получать налоги, заниматься социальной политикой и, наоборот, поддерживать бизнес для того, чтобы, ну, больше получать налогов, но ни в коем случае не вмешиваться, то есть.
2: Вы удельничали в очень важной конференции для, я так понимаю, для белорусского бизнеса, который так само выходит на литовский рынок, так?
1: Ну, эта конференция была больше ориентирована на литовцев. Нас пригласила вот торгово-промышленная палата Каунаса, там было 10 предпринимателей, стартапов, и эта торговая промышленная палата рассказывала, как литовскому бизнесу ходить на международные рынки, в том числе там японский рынок, рынок как бы Саудовской Аравии, тот арабский как бы рынок. Все эти бизнесмены говорили о том, что для них приоритетный, конечно, является европейский рынок, но в то же время там был пример, который фирме, которой 3 года, и начинали выручка была 30, по-моему, тысяч евро, а выросли они до 1,5 миллиона, то есть они занимаются там бытовой химией, то есть предприятие совершенно там 3 года, работает там 3 человека, а выручка 1,5 миллиона, и торгуют они по всему миру. Потом было предприятие, которое рассказывало, как из конопли и тыквы делают натуральный там какую-то пищевую как бы продукцию, выходят на японский рынок.
2: Ты заважили вы сред удельников, может быть, представников белорусского бизнеса в Литве, и те известки про долю агульную, на кольки бизнес прижился, может быть, белорусский, какие процент складая?
1: Ну, у нас было около там 10, по-моему, человек, то есть это бизнесмены, то есть это такие маленькие предприятия, которые здесь как бы работают, которые вынуждены были мигрировать в Литву по разным как бы направлениям. Большая, конечно, часть из них такие стартаперы, скажем, IT как бы сферы, но есть реального сектора экономики. Здесь работают на литовском рынке. Когда ведешь бизнес, здесь, конечно, доступ к европейскому рынку очень существенный. Это не российский рынок, где там 140 миллионов, низкая покупательская способность, идет война. А здесь все-таки европейский рынок, где там 450 миллионов жителей, достаточно высокая покупательская способность, и вести бизнес в Литве, как бы для белорусов, если там кто-то начинает с нуля, определенный опыт, определенные тонкости, определенные возможности.
0: По словах Дмитра Кучука, удельники международного семинара, присвященного интеграции белорусского приватного бизнеса, так само обмерковали основные подводные камяни и нюансы про интеграции у бизнес-экосистемы Литвы. Про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новина. Правооборонная коалиция опубликовала заяву об репрессиях у Беларуси. Тяжарная белоруска вышла на пикет у Гданьску супроть долгой невыдачи виду на жыхарство. Тема вельми балючая и тычется, я думаю, тысяча у белорусов у Польши. Польша выслала 9 громадян у Беларуси за приналежность до организованной злочинной группы. Нечто связанное с цигаретами, насколько я ведаю, але дознаемся все детали про 2 хвилины.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: Правоабарончая коалиция опубликовала заяву об репрессиях в Беларуси. Цяжарная беларуска вышла на пикет у Гданьску супраць долгой нявыдачы ВНЖ. Польша выслала 9 громадян Беларуси за приналежность до организованной злочинной группы.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня белорусская правооборонная коалиция опубликовала заяву с оценкой ситуации с репрессиями в Беларуси. Правооборонцы звернули особливую увагу на то, что колькостные показчики репрессий, в первую чергу колькость политвязнев, на сегодня не является одним индикатором стану системы. Для оценки реальных изменений важны якостные индикаторы, такие как спынение политично мотивованных криминальных справ, спынение катования, жорсткого обыходжения да іншого дискриминационного ставления до людей, которые находятся в местах несвободы поводле политичных причин и іншее. Так само правооборонцы закликали у приватности миграционные органы держав, у яких проживают белорусы, что съехали при разгляде справ о предоставлении международной обороны, перш за все кироваться свежими данными и аналитикой белорусских правооборонных организаций и специальных органов и процедур ААН по Беларуси. Учора у межах 4-го гамбургского тыдня свободы прессы отбылось урочистое открытие международной выставы «Непочутые голосы», присвеченной белорусским медийщикам, которые находятся за кратами. Комментуючи первые выники экспозиции и панельной дискуссии, инициатор проекта, журналистка и былая политзняволенная Ксения Луцкина, отзначила, что головная мета – притягнуть увагу до конкретных людей за сухими лишбами статистики.
4: Моя идея была показать, что Украина, где нема свободы прессы, где рты журналистам закрывают, перетворяется фактично у турму. Я была вельми рада, что у нас атрымалось две выставы показать. Важа выстава по час официйного открытия. Я была вельми рада, что немцы, гости, они стояли, читали биографии, они там гуглили имены, пытались, на во что имены судей размещены.
3: Отповедно журналистка звернула увагу на необходимость бесперапынного международного тиску.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Про 4 хвилины на нашей хвале культурницкая афиша на завтра, а перед ее прогноз надворья.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 у Польши.
3: Литва настоивает на необходимости спынения транзиту российского збожжа. При нападе России удары будут нанесены по Беларуси, Калининграде и Петербургу, заявил главнокомандующий НАТО в Европе. У Варшаве поставят чаровный театр Ларисы Генюш.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Евразвяз обязаны умацовывать систему стримливания и узмацнять тиск на краину агрессора, у тым лику и шляхом забороны транзиту российского збожжа праз ЕС. Про гэта сёння на Варшавском форуме по безпецы заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичус. Як я уже казал на минулым тыдні, мы повинны забаронить транзит российского збожжа праз европейский звяз. Россия экспортует у тым лику збожжа, скраденное в Украине. Стомленность от войны – это роскоша, якую Европа просто не может себе дозволить. Краины Полночной Европы и Балтии, а так само Польша, повинны и надалей активно формовать архитектуру европейской безпеки, заявил литовский премьер. Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич на Варшавском форуме безпеки упершиню публично описал новую военную стратегию Альянсу на выпадок нападу России на усходний фланг. По словам Гринкевича, секретная версия плана была затверджена 3 месяца тому. Территория Беларуси названа у плане сирот целяў, про что пишет Wall Street Journal. Коли Россия нападе, НАТО мае намер наносить удары по российских командных пунктах и системах СПА у Беларуси, Калининградской области и вокруг Петербурга. Мета таких ударов у тым, каб позбавить противника пераваги у паветры и открыть шлях для контрнаступу. Гэта открытое папярэджанне. Коли Беларусь стане плацдармом для агрессии, яна стане и зоной боевых дзеянняў. Пры гэтым наступ чакаюць менавіта з беларускага кірунку. Да іншых тэм. У Каунасе сёння паспяхова завяршыўся міжнародны семінар «Інтэграцыя беларускага бізнесу ў літоўскую бізнес-экасістэму», які сабраў дзясяткі прадпрымальнікаў, экспертаў і прадстаўнікоў эканамічных колаў рэгіёна. Дарадца Святлана Ціхановскай па экалогіі Змітер Кучук падкрэсліў, што яго асабліва ўразіў канкрэтны вопыт прыватнага сектара суседняй краіны, які немагчыма паўтарыць у Беларусі праз жорсткія дзяржаўныя абмежаванні.
4: Да, меня поразил этот пример. Пяці там 280 человек как бы работают, молоко собирают по всей Литве. У них выручка, по-моему, они называли где-то 1 200 000 300 евро в год. В отличие там от белорусских там молочных комбинатов, всегда в Беларуси серьезное давление на фермеров, да, кому чего поставлять, какой регион.
3: Отповедно, дараться за кликов белорусских предпринимальников активно выкарыстовывать открытые европейские пляцовки и не бояться бюрократичных барьеров у Литве, не глядяши на складанности с подоткладанням у бягучым годзе.
4: Да, ведзеш бізнес, здесь, конечно, доступ к еўрапейскаму рынку очень существенны.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: А теперь крыху изменим тему и поглядим, что отбывается за окнами. Амаль палова осени уже за плячима. И хочется зразуметь, чего чакать далей, ці будуць еще теплые дни, и коли придут сапраўдныя холоды. Альбо, может быть, варто рыхтаваться до неких сюрпризов на дворе.
2: Про то, якой будет другая палова осени, мы поразмовляли с климатологом, экспертом Альянсу «Зеленая Беларусь» Владиславом Шумаком.
3: Ну, как бы анализ существующих вот моделей показывает, что Беларусь, по сути дела, будет разделена на две части. То есть западная Беларусь будет больше подвержена влиянию атлантических воздушных масс, как это всегда и бывало. А вот для восточной Беларуси, это прежде всего Витебская и Могилевская области, здесь будет проявляться влияние все-таки Арктики, холодных воздушных масс. И вот эта граница, она уже будет видна как в конце, во второй половине октября, так и в ноябре. И разница температурная может даже быть где-то 10 градусов, например, между юго-западом Белоруссии и северо-востоком Беларуси. И уже, например, в ноябре месяце на востоке Беларуси, северо-востоке Беларуси будут наблюдаться даже выпадения, там заморозки, понятное дело, ночные, но выпадение уже дождя со снегом. Хотя в целом метеорологи прогнозируют, что влияние Эль-Ниньо будет усиливаться, и поэтому вот эта ноябрьская погода, она будет больше дождливой, чем снежной. Но в ночной период, понятное дело, что в связи с этим будут наблюдаться и гололедицы. И с одной стороны, это как бы не позволит белорусам одевать шубы. Надо помнить будет про мокрую все-таки погоду. Но вот если в Западной Беларуси все-таки прогнозируется какая-то более температурная аномалия со знаком плюс, даже где-то, может быть, и плюс 1,5 градуса выше температура, но то вот для Восточной Беларуси остается пока открытым вопрос вот этой продолжительности этих холодных вторжений. Потому что вот этот характер атмосферной циркуляции, который сейчас наблюдается над Северной Атлантикой, Скандинавией, Восточной Европой, он пока показывает, что прогноз, что вроде бы осень должна быть мягче и влажнее. Но если вдруг образуется так называемый блокирующий антициклон, то над Восточной Европой, то тогда для Восточной Белоруссии возрастает вероятность вот этих ранних морозов, которые будут отражаться в том числе и на характере выпадения осадков.
2: Ці адпавядае сёлетняе надвор'е звыклым кліматычным нормам і ці можна ўжо цяпер прагназаваць, якой будзе зіма?
1: Працягваем слухаць кліматолага Уладзіслава Шумака.
3: Ёсць асадкі, но асадкі пока што ніже нормы. Даже вот если мы говорим про погоду і её связь, например, з гідрасферай, то пока асадкаў недастаточна, чтобы восстановіць нашы водные объекты после летнего дефицита, летне-осеннего дефицита влаги. Тоже можно сказать, что вот эта погода, она приведет к тому, что вот эта температурная аномалия в Западной Беларуси, она будет способствовать даже продолжению вегетационного периода, то есть поля будут немножко в Западной Беларуси более зелеными, чем в Восточной Беларуси. Но в целом, я же еще раз повторяю, что нужно готовиться именно к такой прохладной, влажной осени, но без твердых осадков, то есть без снега. Предположительно, есть такие прогнозы, что зима тоже будет достаточно мягкой, и продолжительные морозы придут в Беларусь только где-то в феврале месяце.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-го дня в Беларуси, 19-го в Польше.
3: ЕС лічыць патрэбным захаваць ізаляцыю Расіі і Беларусі ў сусветным спорце. Праверка боегатоўнасці праходзіць у механізаванай брыгадзе ў Гародні. У Варшаве стартуе праект «Злоты час» – універсітэт трэцяга ўзросту.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Европейская служба внешних денег разом с Европейской комиссией подрыхтует пропановы, как не допустить вертания российских и белорусских правовладных спортсменов до международных споборництв и заховать изоляцию России у сусветном спорте. Про это сегодня после посяджения Рады ЕС по замежных справах у Люксембургу заявила верховная представница Евразвяза по замежных справах и политице безпеки Кая Калас, пишет «Украинская правда». Яна подкреслила, что спорт и культура не повинны выкористовываться для отбеливания российской агрессии. На подставе обмеркования и будут подрихтованы отповедные пропановы. Гэтые заходы могут ожитявляться параллельно с уведением новых санкций супрать тех, кто знишает украинскую культурную спадщину, додала керавница европейской дипломатии. У липени Калас уже осуджала решение Международного олимпийского комитета, якое створяет передумовы для вертания российских спортсменов на международные споборництвы. По доручению белорусского диктатора Держсекретариат Совета Безпеки Беларуси проводит проверку подразделения 6-й гвардейской особной механизованной бригады, якая дислокуется у Гародни и уваходит в склад заходнего оперативного командования, поведомляя Минобороны. Командующему Вадиму Сурову уручено распоряжение на проведение подразделения со складу сил неоткладного реагирования у готовность до выполнения задач по призначению. По словам наместника Держсекретаря Андрея Горбатенко, батальон здійснить марш у призначений район, де будуть проведені контрольні занятки по тактичній і огнєвій підрихтовці. Міністерство оборони Білорусі створює сітку радіорелейної сувязі, яка повинна забезпечити перекидування сумісної білорусько-російської груповки військов і керування у випадку введення воєнного становища. Про це повідомляє Білпол у докладі «Мілітаризація Білорусі». Для сітки використовують переважно вишки мобільного оператора МТС, 49% акцій якого належать російським власникам. Поводле Білпол, лінії сувязі, прокладеної у приватності на напрямках від російських Клинцов до Берестя, от Смоленска до Менска и от Пскова до Гомеля. Авторы расследования так само выявили у белорусских войсковых аппаратах сувязи российские радиорелейные станции. Это позволяет совмещать обсталевание двух армий, якое ранее не могло взаимодействовать при отрознении в протоколах обмена информацией. Белпол лічыць, што інфраструктура ўзмацняе магчымасці расійскіх войск, выкарыстоўваючы тэрыторыі Беларусі для ваенных аперацый. Да іншай тэмы. У Варшаве стартуе праект «Злоты час» – універсітэт трэцяга ўзросту. Ён закліканы дапамагчы пенсіянерам адаптавацца ў эміграцыі. Удзельнікаў у прыватнасці чакаюць адукацыйныя сустрэчы, прысвечаныя працы ЗУС і медыцынскім установам, карыстанню смартфонамі і вывучэнню польскай мовы з дапамогай іх. Таксама будуць аказаная псіхалагічная падтрымка, распавядае метадыстка і выкладчыца праекту Діана Балыка.
4: Пераезд у іншую краіну ў сталым зросце – гэта непроста, таму што яны ў сваёй краіне нечага ўжо дасягнулі, а зараз у новай краіне трэба пачынаць усё з нуля. І яны

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22-я година в Беларуси, 21-я в Польше.
3: Литва настоивает на необходимости спынения транзиту российского збожжа. Во Украине обвестили у вышук двух украинских громадян, яких у Беларуси обвинуватели у терроризме. За минулый тыдень на потребование улад Польши ее покинули 33 громадянина Беларуси.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Евразвяз обязаны умацовывать систему стримливания и узмацнять тиск на краину агрессора, у тым лику и шляхом забороны транзиту российского збожа праз ЕС. Про это сегодня на Варшавской конференции по безопасности заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявишус. Как я уже сказал на минулом тыдне, мы повинны заборонить транзит российского збожа праз европейский звяз. Россия экспортует у тым лику збожа, скраденное во Украине. Стомленность от войны – это роскоша, якую Европа просто не может себе дозволить. Краины Полночной Европы и Балтии, а так само Польша, повинны и надалей активно формовать архитектуру европейской безопасности, заявил литовский премьер. У Европы обмерковывают сенсационный сценар. Ти може Вашингтон поспробовать изменить украинского лидера. Откуль это чутки и что за ими стоит, комментует американист Антон Пяньковский.
4: Как буду клонить, он все-таки сказал, что народу Украины и Украине, по его меркованию, треба и уже час изменить президента. Это не в том смысле, что сам Дональд Трамп хочет там обрать некого нового президента для Украины, но он лечит, что на его погляд это было бы не для Украины лепей. Мы мусим за все это драмать в голове, что у Дональда Трампа с особисто Владимиром Зеленским вельми складанные стосунки.
3: На думку Антона Пяньковского, для Трампа относины с Россией это передусім бизнес. Тому после припынения боевых деяний або заканчивания войны супрацовництво может обновиться у любой момент. До інших тем. Громадяне Украины Павел и Сергей Кабарчуки, якія знаходятся у белорусских местах позбавления воли по обвинувачванню у тероризме, подозраются у себе на родиме у незаконной вытворчасці и контрабанде наркотиков. Про это поведомляя Радио Свобода. Суд в Украине обвестил Кабарчуков у вышук и дозволил затримать после того, как их не знайшли по месту проживания, как примусово привести на судовое посяджение по криминальной справе. У Беларуси сына и батьку Павла и Сергея Кабарчуков затримали 15 лютого 2024 года у Лельчинском районе подчас так званой контртерористичной операции. Тады КДБ заявил об затримании террористов, а правовладные СМИ опубликовали видеозапис, на яким Павел выглядал сбитым. У СИЗА КДБ их доставили на вертолете. Позднее украинцев осудили как диверсантов СБУ до 20 годов неволи кожного. Их термины зняволення мають скончиться у 2043 годе. У СИЗА 63-годовому Сергею Кабарчуку дегнастовали онкологию. И он отбывает свой термин у Шкловской колонии номер 17. Его сын Павел у Могилевской турме номер 4. Яны признанные политвязнями. Каля 200 замежников, сирот яких 33 белорусы, покинули Польшу на потребование улад с 5 по 11 кастрычника, свечить информация польской помешной аховы. Польскую территорию доброхотно покинули 20 громадян Беларуси, примусово 13. Проведенный выданием позерк анализ поведомления у помешного ведомства показал, что за опошний 41 тыдень на потребование улад Польши краину покинули амаль 8 тысяч человек, из яких принамсі 842 громадянины Беларуси. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня увечер на нашем белорусско-польском помежье пануя переважно в облачное надворье. Невеликие опадки назираются в регионе. Температура по ветру от плюс 9 до плюс 11 градусов. Ветер паудневый, умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 7 до 9 градусов тепла. Чекается в облачное надворье. Махчимы невеликие опадки так само. Температура по ветру завтра днем в складе от 10 до 12 градусов со знаком плюс. Будет в облачно. Синоптики прогнозуют невеликие опадки на Городенщине и Белосточине. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 12 кастрычніка, понеділок. Щиро жадаю, каб вечаровы час так само падарваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрыца. Кирил Малаховский в студыі. Выслухайте вечаровы эфір.

0: 98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 12 кастрычника 1966-го народился Алексей Кортнев, российский музыка, актер, автор-выканаўца, солист и лидер гурта «Несчастный случай». До того ж Кортнев – перекладчик текстов популярных замежных мюзиклов, поставленных у России, а так само автор текстов, соавтор музыки и выканаўца большести песен, якія гучаць у довольно вядомых спектаклях и фильмах «День радио» и «День выборов».
1: Один математик был на конференции, то ли в Венеции, то ли в Флоренции. Сделал доклад, все чин по чину, сидит в кабаке, дегустирует вина. Тут к нему подбегает вот такая блондинка, кричит: «Мама мия, да это же Димка, помнишь, дал мне списать десятичный дробь?»

электрик приходит на вызов. Где-то к обеду, то есть нетрезвый. Звонит в звонок, поправляет кепку. Ему открывает вот такая брюнетка. Ой, я не одет, ой, вы извините. Да вы не стесняйтесь, вы проходите. Муж на работе, на даче, детки. А у меня ужасный искрит в розетке. А где розетка? Розетка в спальне. А вы почему такой сексуальный? Вы, наверное...

математики, что электрики. Первых я видел в гробу в белых тапочках, электрики мне вообще до лампочки. Судьба музыканта, особенно после второго стаканта. Девчонок вокруг видимо-невидимо, на каждом концерте полсотни минимум. И эти прелестные, кстати, создания видят ведь наши мужские страдания.

0: Федерации.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Литва настоивая на необходимости спынения транзиту российского збожжа. Во Украине обвестили у вышук двух украинских громадян, яких у Беларуси обвинуватили у терроризме. За минулый тыдень на потребование улад Польши ее покинули 33 громадянина Беларуси. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Евразвяз обязаны умацовывать систему стримливания и узмацнять тиск на краину агрессора, у тым лику и шляхом забороны транзиту российского збожа праз ЕС. Про это сегодня на Варшавской конференции по безпеце заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичус. Как я уже казал на минулом тыдне, мы повинны заборонить транзит российского збожа праз европейский звяз. Россия экспортует у тым лику збожа, скраденное во Украине. Стомленность от войны — это роскоша, якую Европа просто не може себе дозволить. Краины Полночной Европы и Балтии, а так само Польша, повинны и надалей активно формовать архитектуру европейской безпеки, заявил литовский премьер. У Европе обмерковывают сенсационный сценар. Ти може Вашингтон поспробовать изменить украинского лидера. Откуль гэтая чутки и что за ими стоит, комментуя американист Антон Пяньковский.
3: Как буду клонить, он все-таки сказал, что народу Украины и Украине, как Украине, по его меркованию, треба и уже час изменить президента. Это не в том смысле, что сам Дональд Трамп хочет там обрать некого нового президента для Украины, але он лечит, что на его погляд это было не для Украины лето. Мы мусим за все это драмать в голове, что у Дональда Трампа с особисто Владимиром Зеленским вельми складанные стосунки.
2: На думку Антона Пяньковского, для Трампа относины с Россией это передусім бизнес. Тому после припынения боевых деяний або закончения войны супрацовництво может обновиться у любой момент. До інших тем. Громадяне Украины Павел и Сергей Кабарчуки, которые находятся у белорусских местах позбавления воли по обвинувачиванию у терроризме, подозраются у себя на родиме у незаконной вытворчести и контрабанде наркотиков. Про это поведомляя Радио Свобода. Суд во Украине обвестил Кабарчуков у вышук и дозволил затримать после того, как их не знайшли по месту проживания, как примусово привести на судовое посяджение по криминальной справе. У Беларуси сына и батьку Павла и Сергея Кабарчуков затримали 15 лютого 2024 года у Лельчинском районе по час так званой контртеррористичной операции. Тады КДБ заявил об затримании террористов, а провладные СМИ опубликовали видеозапись, на яким Павел выглядал сбитым. У СИЗА КДБ их доставили на вертолете. Позднее украинцев осудили як диверсантов СБУ до 20 годов неволи кожного. Их термины зняволення мають скончиться у 2043 годе. У СИЗА 63-годовому Сергею Кабарчуку диагностовали онкологию. И он отбывает свой термин у Шкловской колонии номер 17. Его сын Павел у Могилевской турме номер 4. Яны признанные политвязнями. Каля 200 замежников, сирот яких 33 белорусы, покинули Польшу на потребование улад с 5 по 11 кастрычника, свечит информация польской помешной аховы. Польскую территорию доброохотно покинули 20 громадян Беларуси, примусово 13. Проведенный выданием позерк анализ поведомления у помежного ведомства показал, что за опошний 41 тыдень на потребование улад Польши краину покинули амаль 8 тысяч человек, из яких принамся 842 громадянины Беларуси. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз надворье.
2: Завтра на белорусско-польском помеже похмурно, опадков не чекается. Температура поветра плюс 10, плюс 12. Ветер заходний, слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Л Леў XIV атрымаў словы падтрымкі і салідарнасці з усяго свету. У Ватыкане працягваюцца дыскусіі пра душпастырства сем'яў. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 12 кастрычніка вас вітае Александр Паншынка. У аснове служэння бедным і абяздоленым павінна ляжаць любоў, якая нараджаецца ў малітве і увасабляецца ў канкрэтных учынках і ахвярнасці, падкрэсліў Леў XIV падчас сустрэчы з прадстаўнікамі супольнасці кола Святога Пятра. Яе члены штодня раздаюць ежу, забяспечваюць начлегам бяздомных, даюць жыллё сем'ям, якія апынуліся ў цяжкім становішчы, а таксама аказваюць іншыя віды дапамогі. Папа назваў іх працу пахвальнай справай, ажыццяўленнем запаведзі пана пра міласэрнасць, якая здзейсняецца патаемна і чакае ўзнагароды толькі ад Бога. Вы дапамагаеце ствараць прыгожае аблічча касцёла, які сведчыць пра Евангелія сярод бедных і абяздоленых, адзначыў Леў XIV. Разважаючы пра тры слупы харызмы супольнасці, малітву, учынкі, ахвяравання, пантыфік адзначыў, што іх аб'ядноўвае адно слова – міласэрнасць. Малітва з'яўляецца падмуркам міласэрнасці, бо чалавек можа даваць іншым толькі тое, што сам атрымаў. У малітве вернікі прымаюць Божую любоў, якой пакліканы дзяліцца з бліжнімі.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.